0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет сегодня посяджение в связи с атакой беспилотника на автобус с белорусскими детьми. Встречу призначили на 22 годины по минским часе. Удельники мают намер обмерковать обставины инциденту и махчимые меры реагования на его. По 2 липеня у вышэйшых навучальных установах Беларуси протягнется прием документов от абитуриентов, что жадают поступить по мытовым накированию. Залечение завершится 12 липеня. Это значит, что те, кто не пройдет по конкурсе, смогут удельничать у подачи документов на агульных умовах. Сусветная организация «Ахова здоровья» поведомила про больше, чем 1300 фактов за участие смерти у Европе за аномальной спякоты, в умовах якой живут около 150 миллионов человек. Тепловый стресс часто называют тихим забойцем, а европейские дамы, працовные места и школы не различены на такие температуры, что местами перевышают 40 градусов по Цельсию. Для охлаждения жихаров полиция Берлина вывела на улицы водометы. У Беларуси за спякоты дзейнічае чырвоны ўзровень небяспекі. Грамадзян заклікаюць адмовіцца ад паездак на асабістым транспарце альбо планаваць іх на ранішні ці вечерні час. Абавязкова бярыце ў дарогу пабольш пітной вады і спыняйцеся ў тені. Не пакідайце ў аўтамабілі без нагляду дзяцей, пажылых і жывёл нават на некалькі хвілін. Для адпачынку выбірайце толькі прызначаныя для купання месцы.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Беларуская фристайлістка Любу Пилипенко блискуче завершила сезон 2025-26. Спортсменка стала чемпионкой Беларуси. Перемогла на этапе Кубка Европы и взяла 2 серебры на Кубку чемпионов. В вершине перемога на юниорском чемпионате света. Житё у спорте почалося со спортивной гимнастики у 6 годов. Любу была вельми энергичным, а головное координованным дитём. Ей подобалось скакать, крутиться, рызыковать, сальто яшчэ, сальто, усё, что только можно, робила. Правда, раптом перестала бачить прогресс и стратила цікавность. Тады мама подказала поспробовать нечто яшчэ. У яна сама майстер спорту по акробатыцы. Зрабіўшы невеликий перерыв, Любу выпадкова напаткала відео про фристайл, лыжи, эмоции, драйв. Дарослые спортсмены крутіліся у паветры, а яшчэ, дякуючи батькам, дзяўчынка з 4 гадоў стояла на лыжах. Так у 8 трапіла ў рукі спецыяліста Дмітрия Глушакова. Спачатку здзіўляла, што акрамя скачкоў на батуце да водилось робить незразумелые складки альбо подтягивания. Перший тренер научил без страшности. Яны завсёды спробовали нечто новое, рызыкавалі. А у 9 гадоў паудзельнічала у своих перших спаборніцтвах на батуті і дорожцы, а яшчэ праз пару гадоў подобралася і до трампліна. Калі стали брать у зборные команды, спачатку гэта была юніёрская. Ужо тады зразумела, что тут ёсць система, усё расписано по часе. Тренировки, аднаўленчыя процедуры. Трэба было вести улік кожнай тренировки, анализовать скачки, отсочивать свой внутренний стан. На той час у Раубичах дзяўчына выступала на чемпионатах и кубках Беларуси. Менавіта тады Артём Башлаков запустил яе на двойный трамплин. Гэта был довольно серьезный крок. Отказность приходила поступово. Яна росла разом со своими скачками и тренерами. У 15 годов трапила у переменный склад национальной сборной. Спочатку было неверогодно тяжко, признавалась яна журналистам. У команды все были старейшие. Знайсти контакт с ими и с тренерами было непросто. Шмат сумнявалася, аналізавала, баялася сказаць ці зрабіць лішнее. Раней же не даводзілася трэніравацца з атлетамі такога ўзроўню. Першы год быў вельмі цяжкім, але з часам усё стала на свае месцы.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Бялыничи гулять по липовым гаям по парку, слухать легенды про Бялына, Белый замок и истории про агинских. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Кажуть, некалі на землях, дзе зараз Бялынічы, пасяліўся славянін Бялын. Абзавёўся нашчадкам, якіх сталі называць Бялынічамі, ад іх і месца, дзе яны жылі. А яшчэ магчыма тут стаяў Белы замак. Яго жыхароў зноў-такі называлі Бялынічамі. Але ва ўсіх версіях, у тым ліку і асноўнай, пра святло ад іконы сярод ночы, прысутнічае слова «белы». Бялынічы, як афіцыйна сказано ў летапісі, вядомыя з 1577-га. У 18 стагоддзі імі валодалі агінскія, якія пакінулі свой след на гэтай зямлі, што бачны і зараз. Расказвае наш гід, загадчыца аддзел інфармацыі і абслугоўвання Бялынецкай цэнтральнай раённай бібліятэкі Алена Грыбайлова.
2: Здесь было их поместье, богатое, большое поместье, где они принимали гостей, но, к сожалению, само поместье не сохранилось. Мы знаем место, где оно стояло. На старых фотографиях видна аллея еловая, которая вела к этому поместью. До недавнего времени была еще задняя аллея, которая вела от торца здания, она была липовая. И вот эти остатки старых лип еще вот до недавнего времени стояли, но сейчас и их нет уже, конечно.
1: Але не будзем пра сумнае, лепш пра тое, што засталося ад агінскіх, гэта ліпавы гай. Парк.
2: Это излюбленное место отдыха наших белыничан, где проходят все наши городские мероприятия. Он был модернизирован в 20-м году ко дню письменности, получил второе дыхание. Появились новые дорожки, скамеечки. Он стал очень уютным, красивым. И появился памятный знак с табличкой о том, что это памятник садово-паркового искусства и что Лев Игнаций Огинский, князь, заложил его в свое время. Изначально, почему липовая роща? Там изначально действительно был древостой, там старые липы, я помню из детства, огромные 200-летние липы, громадные, на которых еще сохранились вот эти дубовые колоды для пчел, старинные.
1: Однако липы старели, изникали, поступово у парку з'являлись и іншие древы, и разом с ними он помолодел и с внешностью, и душой, только вот память додає глибині.
2: Там заложена аллея городов, столиц белорусской письменности. Там у нас находится аллея героев Советского Союза, заложенная в 80-х годах 20 века, в честь тех героев, которые освобождали наши белыничи. И один из них наш уроженец Иосиф Свидинский, герой Советского Союза, разведчик легендарный. А второй, Китаев, родился он не в Белыничах, но после войны он приехал в Белыничи, и до конца своих дней он прожил в Белыничах. Сейчас у нас есть улица имени героя Советского Союза Китаева. Поэтому наша память сохраняется, мы передаем из поколения в поколение. Надеюсь, что наше будущее поколение белыничан будут помнить о том, что наш город, он маленький город, но он с очень большой историей.
1: И у яе поглубляться, и ей знакомиться, что называется лепш на мясцовости. Напроклад, прогуляться по двух историчных центрах, послухать про систему подземных ходов и про сусветно вядомого мастака, у чьим прозвище есть назва города Вітольд. Бялынецкі Біруля і да цудатворнай іконы Бялынецкай Божай Маці завітаць, паглядзець, папрасіць пра патаемнае і верыць. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. На Горском полигоне отбылся открытый чемпионат Узброенных сил Краины по тактичной стрельбе. 11 команд с Беларуси и Вьетнама прошли этапы на вызначение лепшего стрелка и пару, и лепшую группу. Выконали практикование, раптовная состреча с противником, переодолели эстафету. У командным залеку перемогли представники заходнего оперативного командования. Другое место поделили команды 38-й особной гвардейской десантно-штурмовой бригады и Вьетнамской народной армии. Третья – одна из частей спецпризначення. До 2 липня протягнется прием документов у абитуриентов Матвіков. Молодые люди повинны иметь договор с организацией заказчика, медицинскую доведку, рекомендацию от школы альбо с места работы, пашпорт, характеристику со школы, аттестаты, документы на льготы, коли яны есть. Все лето планируется набрать больше за 6 тысяч Матвіков. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо Мінскага района запрашае 4 ліпеня на купалле. Гасцей чакае насычаная праграма пляцення вянкоў, купальскае шэсце з абрадавымі песнямі, вялікае 7-метровае вогнішча, майстар-класы па традыцыйных танцах і дэкоры з травы. Для дзяцей асобная гульнявая зона. Выступяць фальклорныя калектывы і гурты. Кульмінацыя вечара стане фаер-шоу. Пачатак у 16 гадзін. Доступ до социальных сеток детям до 16 годов могут обмежевать в Узбекистане. По информации Министерства эдукации, улады уже обмерковывают эту инициативу с депутатами и сенаторами и плануют вынести законопроект на громадское обмеркование.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
4: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Вось откусить голову кожану, учинить на сцене пожар, разбурить целый готель. Это зусім не про коллектив, який мы сегодня для вас загадали. Так, ну и коли гаворка пошла про рок-музыку, про выканаўцаў, еще с элементами гульни, ну, это значит, настал час роковых думок в нашем эфире. Так, это гульня про рок-выканаўцаў, про песни, якія мы загадываем. Ваша задача здогадаться с допомогой подказок. И они у нас есть у двух вариантов. Первая из них – это у эфиры мы огучиваем. Первая – тычется выканаўцаў альбо выканаўцы. Так, ну и другая подказка про песню, про саму композицию. Ну и другая частка, она такая, в наших соцсетках вы звыкли, что в этом сезоне это кружочек с подказками Васи. Але, ну, ведаете, кружочки взяли перапынок, потому что Васю треба отпачить. Он працуя без конца этим тваром, працуя, треба ему отпачить. И будет твар его отпочивать, а потом он вернется и будет наново нас радовать этими подказками, а мы вырешили звернуться до нашего старого приятеля. Это штучный интеллект. Тому зараз, в ближайшие несколько тыдня, у наших соцсетках для гульни «Роковые думки» вы будете бачить пост от штучного интеллекта, это подказки. Мы ему подказали нештачка, а вось он вырашил так намалявать. Нешта про гурт, нешта про композицию буду вам так само тлумачить. Ну и наша первая подказка, як заўсёды, про коллектив. Сегодня у нас коллектив. И мы рухаемся, до речи, ведаете, далеко-далеко, у Канады. Это канадский прогрессив рок-гурт. И, до речи, барабанщик этого гурта, основный автор текстов песень этого коллектива. Из-за его таких глубоких, интеллектуальных и науково-фантастичных текстов прихильники и его коллеги так само прозвали профессором. Так, и он здобыл себе мянушку «профессор». Да и увогуле музыканты заўсёды славились полной отсутностью типовых замашек рок-зорок, про то, что мы казали на початку. И замест таких, ведаете, вечеринок буйных, за кулисами удельники коллектива подчас туров часто гуляли у гольф, уладковывали дегустации вину, типа просто читали. Ну, вось такие любили яны вольный час таким чином бавить. Ну, таким чином можем подсумовать, что это канадский прогрессив рок-гурт. Барабанщик их з'являється аўтарам тэкстаў песень, здабыў ён сабе яшчэ мінушку «профессор», ну і ўвогуле яны такія не скандальныя, а вельмі такія выхаваныя, інтэлігентныя хлопцы. Вось пакуль такія падказкі пра калектыў, неўзабаве будзем вяртацца і падкажам трошачкі яшчэ і пра песню. Зараз паслухаем музыку і хутка вернемся, бо назбіралася пена дзён.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Так, роковые думки и другий блок подказок. Ён у нас заўсёды про саму композицию, про песню. Ну, только трошечки пропануем вам нагадать, про які гурт идзе гаворка. Мы с вами удакладнили, что это канадский прогрессив-рок-гурт. Их барабанщик является основным автором тексту песень этого коллектива. И еще он здобыл себе минушку профессор. Ну и увогуле музыканты этого коллектива такие стиплые, померкованные хлопцы. Так, ну и про композицию, якая сегодня у нас загаданная у роковых думках. Тут довольно просто. Песня про одного из персонажей Марка Твена. Так, але вось у гэтага коллектива яна адаптаваная под нового сучасного героя. Это литерально цитата с текста этой композиции. Ну а зараз попрошу вас туды рухаться в наш телеграм-канал «Радио Столица». Там у нас есть пост с подказкой «Штучный интеллект намалявал тое, як ён бачыць». Вось сёння ён намалявал тое, як бачыць саму композицию. Ну, поглядите, калі ласка, на гэтага хлопчыка, на гэты пылот. Чаму ён яго фарбуе? Ну і неяк звяжыце ўсё гэта і паспрабуйце даслаць нам свае меркаванні. І магчыма, менавіта вы станеце пераможцамі. Нагадаем, вашы варыянты адказаў можна дасылаць нам у телеграм-канал «Радио Столица» пад апошнім пастом «Гульня роковые думки» альбо на наш нумар у телеграм. Гэта нумар 996-7002 і код 33.

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова.
2: Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Китай и Беларусь – железные сябры, взаимоотносины помеж якими вытрымают любые выпробования международной турбулентности. Об этом на встрече с Александром Лукашенком заявил старшиня Китая Си Цзиньпин. И он отзначил, что страны активно развивают стратегическое партнерство по разных направках.
2: Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках четырех моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества «Единой судьбы человечества». И мы постоянно прилагаем общие усилия, рука об руку, идем по этому пути. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Я готов продолжать наш углубленный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес.
1: Больше за 100 поведомлений об звонках телефонных ашуканцев поступило за минулые сутки у милицию, поведомили у Министерства внутренних справ. Зарегистровано 5 махлярств, учиненных с выкористанием информационно-коммуникационных технологий. Так само пропоненные расходные операции по 28 злочинных рахунках. А кроме того, оперативники затримали одного курьера-аферистов. Стародавние бурштиновые подвески и каменные булавы знайшли археологи у Лепельском районе, поведомили в Институте истории Национальной академии наук. Выявлена значная колькость фрагментов керамичного посуду, костяных артефактов, а так само остеологичная коллекция. Материалы у основным относятся до культуры племену, якія заселяли белорусское поозерье у конце 4-го тысячагоддзя до нашей эры. У Мінску зараз 28 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 39. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 30-32, у Магілёве і Гомелі 32-34, у Гродні 35-37, у Брэсце 37-39. У сталіцы да 35 градусаў тепла, месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Негледзячы на летні перыяд і пачатак масавых адпачынкаў, нарматворчая дзейнасць з боку дзяржаўных органаў Беларусі працягваецца. Такім чынам, сёння даведаемся пра некаторыя важныя нарматыўна-прававыя акты, прынятыя ў заканадаўстве нашай краіны і якія ўступілі ў сілу ў чэрвені. І пачнём з закона Рэспублікі Беларусь аб змяненні законаў па пытаннях рэгулявання зямельных адносін. Якія навацыі ім прадугледжаны, раскажа дырэктар Регионального центра правовой информации Минской области Руслан Трухан.
2: Как уже мы говорили на одной из наших встреч, продолжается земельная амнистия. И в развитии этого тренда, в соответствии с новыми требованиями, есть возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин, а также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Также дается право предоставления облсполкомам право определять категории лиц, которым земельные участки предоставляются без проведения аукционов. Уточнены вопросы легализации самовольно занятых земельных участков и самовольного строительства, а также установлены ограничения на строительство объектов на землях сельскохозяйственного назначения, а также другие изменения, с которыми можно познакомиться, непосредственно обратившись к данному нормативному правовому.
1: Завершылася грамадскае абмеркаванне праекта указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў. Дакументам прадугледжваецца наступнае.
2: В результате появился проект указа, который сейчас находится на подписи у главы государства, которым предлагается на земельных участках, предоставленных для коллективного садоводства, на которых расположены садовые домики и дачи, запретить деятельность по организации отдыха и развлечений. Предоставление услуг по организации и проведению культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий, а также запрещено предоставление услуг бани и сауны. Данным документом предусматривается упрощение передачи в собственность Республики Беларусь линии электропередачи садовых товариществ путем отмены необходимости изъятия предоставления земельных участков для строительства и обслуживания объектов электрических сетей, а также изменение нормы, которая касается принятия решения общего собрания об обращении с заявлением о включении территории товарищества в границу населенного пункта, либо об образовании на базе товарищества населенного пункта при условии единогласного одобрения всеми членами товарищества. Так вот, теперь устанавливается возможность принятия такого решения, если за него проголосуют квалифицированное большинство, а это не менее 2/3 от общего числа членов товарищества. Ранее нужно было согласие каждого члена такого товарищества.
1: С 1 червня у новой редакции выкладывается водный кодекс Республики Беларусь. У им появились некоторые нововведения.
2: Сразу скажу, что основные положения данных нововведений вступают в свою законную силу с 1 января 2027 года, но часть изменений будут регулировать правоотношения уже с момента опубликования данного нормативно-правового акта. В частности, законом предусмотрено предоставление правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, для физической культуры, для спорта и туризма. Регулирование вопросов использования поверхностных водных объектов для плавания на сооружениях, не относящихся к маломерным судам. Закрепление возможности введения местными исполкомами запретов и ограничений на осуществление общего водопользования, включая купание, плавание на маломерных судах, только при наличии опасности для жизни и здоровья населения в соответствии с определяемыми критериями. Закрепление обязанности арендатора обеспечивать свободный доступ граждан к переданному в аренду водному объекту, за исключением, если этот объект занимается рыбоводством. А также устанавливаются требования к небольшим искусственным водоемам, которые обустраивают землепользователи на своих участках.
1: Звертаем вашу увагу на еще одну важную норму, якая почала дейничать у гэтым месяце.
2: Это снижение ставки рефинансирования с 1 июня текущего года. Она снижена с 9,75 до 9,25. Как отмечает Национальный банк, у нас идут положительные тренды в динамике ценовых показателей. Годовая базовая инфляция замедлилась, трендовая инфляция уменьшилась. Кстати, значимым фактором замедления инфляции выступило уменьшение давления со стороны ЦБ. цен на ввозимые в страну товары. При этом со стороны внутренней экономики воздействие в целом оценивается как нейтральное. Немаловажна сберегательная активность граждан, которая остается довольно высокой. Это поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Одновременно продолжается улучшение структуры рублевой денежной массы посредством увеличения доли ее срочной составляющей. Ну и наблюдается устойчивый приток средств населения в банки, преимущественно на долгосрочной основе и преимущественно в белорусских рублях. Ну и как оценивает Национальный банк, одновременно снижение процентных ставок по инструментам Нацбанка будет способствовать повышению доступности банковского финансирования реального сектора экономики на инвестиционные цели.
1: Подробязнее с названными и иншими документами можно ознайомиться на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, у правовых системах «Эталон», «Эталон онлайн» и публичных центрах правовой информации. Обмерковать правовые пытания можно на правовом форуме Беларуси.
0: Правовое поле. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: День пошуку скарбов и сакретов. Конечно, безумовно, рок-музыка утрымливает шмат скарбов, шмат сакретов. Чимсти рок-музыканты делятся одразу, вельми хутенько, а штости утоивают до опошнего моменту. Ну, ось, у приватности, релизы усяляки новых своих альбомов, новых песен. Яны трымают до опошнего интригу. Але, тым не менш, пятерка топ-рок-фактов выглядая сегодня наступным чином. Имянинник у нас есть, и это Ian Paice. Другий рок-факт – семейное счастье Джона Бон Джови. Третий – добрый выгляд Валерия Кипелова. Четвертый – Брайан Мэй и сакрет астероида. Пятый рок-факт будет про позитивный настрой Ронни Вуда. Як завсёды, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас есть короткая аннотация всех рок-фактов. Там начинается у нас зараз голосование. Будем выбирать самый цікавый факт про рок-выканавцу и его сакрет. Ну а под час эфиру будем раскрывать все сакреты подробязь. И починаем с імянінніка. Ian Paice сёння свой 78-й дзень нараджэння, дарэчы, адзначае. Гэта ударнік, віртуоз, адзіны ўдзельнік Deep Purple, які граў у гурце абсалютна ва ўсіх складах з моманту заснавання калектыву ў 1968 годзе. Спачатку ён вучыўся іграць на скрыпцы, але не змог нічога выканаць і зламаў інструмент. Вось тут-то і прачнуўся ў яго сапраўдны запал. Ian перевернул скрипку и стал по ей стукать. У 15 годов батька подарил ему первую установку барабанную. И, будучи ведомым барабанщиком, Paice працавал с Beatles, Queen, The Velvet Underground. И он выходит в список 100 наивеликших барабанщиков всех часов. Амаль николи не пропускал концертов. Это здарылося только однойчи, у 2016-м. Тады Paice пережил микроинсульт и отменил два выступления Deep Purple. При этом музыкант разумеет, что коли-нибудь яны все ж таки перестанут выступать, але не спынят записывать альбомы. Працу у студии Paice называет самой легкой штукой в свете, при умове, что у музыкантов есть идеи. Ну а як бачно, яны на счастье у них покуль есть.

0: Реклама на радио столица. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сегодня день пошуку скарбов и секретов, и мы высвятляем с вами, какие скарбы заховывает рок-музыка и кто из рок-выканавцев любит делиться секретами. Вот, например, Валерий Кипелов. Он раскрыл секрет квітнеючого внешнего выгляда, своего менавіта. Музыкант заявил, что ему помогает заховать молодость шматгодинные походы у грибы. 67-годовый выканаўца рассказывал, что імкнецца вести активный лад життя. Спортзал он не любит, але штодня, нават на выезде або на гастролях, робить разминку и растяжку. Дома занимается спортом с гантелями. Так само рок-музыкант для подтримания физической формы и пополнения энергии штодня шмат гуляет. За час прогулки в городе ці у лесе он может с легкостью пройти 5-6 километров. А ось походы в лес особливо его зараджают. Тем больше, что он любит сбирать грибы. Прихильники отзначают, что рок-зорка выглядит выдатно и зараджает інших позитивом. И он дает множество концертов и при этом не стомляется. Сябры, на гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыо Сталіца» працягваецца. Яно прысвечана нашым топ-рок-фактам і пошукам сакрэтаў рок-музыкантаў. Некаторых 5 гісторый у нас там ёсць, ёсць кароткая анатацыя іх усіх, можна зайсці, пацікавіцца і, безумоўна, далучыцца. Час праляціць хутка і зноў пачуемся. Не пераключайцеся.

субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги.

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14%.

0: 12,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопление на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
1: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко и старшиня Китая Си Цзиньпін абмеркавалі увесь спектр узаемаадносін, у тым ліку сітуацыі ў рэгіёнах. Аб асноўных тэмах, якія закранулі на сустрэчы лідары краін, расказаў першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў.
2: Всіх інтересують, што происходит у нас. Я полагаю, што з позволення сказаць, і лідер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпін, і, в принципе, мировые лідеры розуміють глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки. Не обошлось без экономического блока, сложно описать весь спектр отношений. Могу сказать, по большому счету, главную фразу, тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Ну, сама фраза говорит за себя, ну а дальше эту работу уже, этот посыл лидеров, должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами. Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности.
1: Беларусь адкажа з прымяненнем усяго свайго ваеннага патэнцыялу, калі Украіна перасячы яе мяжу. Аб гэтым заявіў намеснік міністра замежных спраў Ігар Сакрыта ў інтэрв'ю РТ. Захад ведае, што напад на саюзную дзяржаву прывядзе да цяжкіх наступстваў. Ігар Сакрыта таксама адзначыў, што Мінск спрабуе пераканаць Заходнюю Еўропу і Злучаныя Штаты аднавіць дыялог, каб прадухіліць маштабны канфлікт. Держлесахова за выходные ликвидовала 15 лесных узгораний. Пожаронебеспечная обстановка стала одной из тем аппаратной нарады у Минлесгасе. Как отзначил керовник ведомства Александр Кулик, первоважную большинство узгораний удается локализовать на початковой стадии. Он запомнил так само, что супрацовники Минлесгаса готовы до нечаканных пирамид на дворе. Наведывание лесу дозволено только у некоторых районах Витебской и Могилевской областей. У остальных уведенные забороны або обмежевания. У Мінску зараз 30 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 30 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ўначы месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Начынае тэмпература паветра плюс 17-23, у дзень ад 27 па поўначы да 37 па поўдні. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33, у Брэсце 34-36, у сталіцы ўначы 19-21. У день 30-32 градуса тепла без істотних опадков.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.
4: Радио «Столица», кропка «Бай».
5: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио «Столица.бай».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Бялыничы гулять по липовым гаям по парку, слухать легенды про Бялына, Белы замак и истории про агінскіх. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: Кажуть, некалі на землях, где зараз Бялыничы, поселился славянин Бялын. Обзавёўся нашчадкамі, якіх сталі называць Бялынічамі, ад іх і месца, дзе яны жылі. А яшчэ, магчыма, тут стаяў Белы замак. Яго жыхароў зноў-такі называлі Бялынічамі, але ва ўсіх версіях, у тым ліку і асноўнай, пра святло ад іконы сярод ночы, прысутнічае слова «белы». Бялыничы, як офіційно сказано у летописі, вядомы з 1577-го у 18-м стагоддзі. Імі валодалі агінскі, якія пакінулі свой след на гэтай зямлі, што бачны і зараз. Расказвае наш гід, загадчыца аддзел інфармацыі і абслугоўвання Бялыніцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі Алена Грыбайлова.
2: Здесь было их поместье, богатое, большое поместье, где они принимали гостей. Но, к сожалению, само поместье не сохранилось. Мы знаем место, где оно стояло. На старых фотографиях видна аллея еловая, которая вела к этому поместью. До недавнего времени была еще задняя аллея, которая вела от торца здания, она была липовая. И вот эти остатки старых лип еще вот до недавнего времени стояли. Но сейчас и их нет уже, конечно.
1: Але не будзем пра сумнае, лепш пра тое, што засталося ад агінскіх, гэта ліпавы гай. Парк.
2: Это излюбленное место отдыха наших белыничан, где проходят все наши городские мероприятия. Он был модернизирован в 20-м году ко дню письменности, получил второе дыхание. Появились новые дорожки, скамеечки. Он стал очень уютным, красивым. И появился памятный знак с табличкой о том, что это памятник садово-паркового искусства и что Лев Игнаций Огинский, князь, заложил его в свое время. Изначально, почему липовая роща? Там изначально действительно был древостой, там старые липы, я помню, с детства, огромные 200-летние липы, громадные, на которых еще сохранились вот эти дубовые колоды для пчел, старинные.
1: Однако липы старели, изникали, поступово у парку з'являлись и іншие древы, и разом с ними он помолодел и с внешностью, и душой, только вот память дадае глыбіні.
2: Там заложена алея городов, столиц белорусской письменности. Там у нас находится алея героев Советского Союза, заложенная в 80-х годах 20 века, в честь тех героев, которые освобождали наши белыничи. И один из них наш уроженец Иосиф Свидинский, герой Советского Союза, разведчик легендарный. А второй, Китаев, родился он не в Белыничах, но после войны он приехал в Белыничи, и до конца своих дней он прожил в Белыничах. Сейчас у нас есть улица имени героя Советского Союза Китаева. Поэтому наша память сохраняется, мы передаем из поколения в поколение. Надеюсь, что наше будущее поколение белыничан будут помнить о том, что наш город, он маленький город, но он с очень большой историей.
1: И у яе поглыбляться, и ей знакомиться, что называется лепш на мясцовости. Напрыклад, прогуляться по двух историчных центрах, послухать про систему подземных ходов и про сусветно вядомого мастака, у чьим прозвище есть назва города Вітольд. Бялыніцкі Біруля і да цудатворнай іконы Бялыніцкай Божай Маці завітаць, паглядзець, папрасіць пра патаемнае і верыць. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Продаж беларускай прадукцыі на кітайскім рынку з'яўляецца індыкатарам канкурэнтаздольнасці айчынных прадпрыемстваў. Аб гэтым заявіў журналістам надзвычайны паўнамоцны пасол Беларусі ў Кітаі Аляксандр Чарвяков. Дыпламат звярнуў увагу на павелічэнне аб'ёму ўзаемнага гандлю паміж Беларусі і Кітаем.
2: Если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году уже товарооборот практически составил 3,7 миллиарда долларов США. Это 117, можно сказать, процентов. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. Я думаю, что это еще не предел. Спрос на рынке растет. Растет практически по всем позициям. Несмотря на сложности в логистике, тем не менее, наши предприятия находят пути, находят варианты, как поставить правильно продукцию. Самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. Об этом говорят наши партнеры. Те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
1: Як будуць аднаўляць пацярпелы дом на вуліцы Леніна ў Мінску, расказалі на нарадзе ў гарвыканкаме. Як паведаміў мэр горада Уладзімір Кухараў, вызначаны навуковы кіраўнік праекта, паколькі аб'ект адносіцца да трэцяй катэгорыі гісторыка-культурнай каштоўнасці. Службы жыллёва-камунальнай гаспадаркі прыступілі да абследавання памяшканняў на прадмет фіксацыі месцаў пашкоджання. Пасля складання актаў будуць прымацца рашэнні аб кампенсацыі. Купалі з нацыянальным каларытам арганізуе Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцу Мінскага раёна 4 ліпеня. Для наведвальнікаў падрыхтавалі майстар-класы па пляценні вянкоў, традыцыйных танцах і дэкоры з травы. Для дзяцей будзе асобная гульнявая зона. Выступяць фальклорныя калектывы і сучасныя гурты. Фінальным акордам свята стане карагут вакол 7-метровага вогнішча. Пачатак у 16 гадзін. У Мінску зараз 31 градус тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность. У основным без опадков только у ночи местами по паўднёвым усходе короткочасовые дожди и навальницы. Ночная температура по ветра плюс 17-23, у день 27 по полночи до 37 по полдням. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску, Гродні и Могилеве 30-32, у Гомелі 31-33, у Бресте 34-36, у столице у ночи 19-21, у день 30-32 градусы тепла без істотных ападкаў.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілєўска. Чарговы панеделак і чарговы эфір, прысвечаны пытанням гарантавання бяспекі дарожнага руху. Наш спікер, начальнік управлення дзяржаўтынспекцыі Мінска Сергій Бабіч. Вітаю, Сергій Васильевич.
2: Добрый день.
1: Адразу хочу спытацца, як настрой і ўвогуле, з чым прыйшлі, з якімі навінамі, як вам спякотка?
2: Настроение хорошее, оперативная обстановка по линии безопасности дорожного движения тоже стабильная, без резких изменений, колебаний. Но свои вот температурные режимы, своя жара вносит коррективы в работу сотрудников как госавтоинспекции, так и управления транспортными средствами. Поэтому мне уже сразу хотелось бы напомнить водителям в первую очередь, что жара таит под собой определенные опасности, опасности в части утомления, потери сознания, возможного ухудшения самочувствия. И для того, чтобы не допустить такие, так скажем, проблемы, такие вопросы, болезненное состояние, необходимо поддерживать себя в бодром духе и в здоровом теле, так скажем. Для этого необходимо обеспечить проветривание своего же салона, использовать те же светозащитные очки, максимально использовать систему кондиционирования воздуха, как я уже говорил, для того, чтобы исключить вот ухудшение состояния, которое может привести к нарушению правил дорожного движения и, как следствие, дорожно-транспортному травматизму. Не стоит также забывать и про управление транспортным средством. В таких условиях не будем скрывать, что порой битумное покрытие, асфальтное покрытие меняет свои сцепные свойства с резиной из-за того, что горячий асфальт, горячие колеса и, соответственно, может увеличиться как и тормозной путь, так и управление автомобилем в момент совершения какого-либо маневра. Поэтому водителям необходимо помнить вот эти все детали и неукоснительно соблюдать при управлении транспортными средствами.
1: Сразу ассоциация, какие спякота, она в углу уплывает еще и на концентрацию. Концентрация снижается, и можно, что называется, як и эх, ну, например, ожить какие-нибудь необдуманные маневры на кшталт небеспечного обгона. Что у нас с этим?
2: Совершенно верно. Вы правильно говорите, что это снижает где-то концентрацию, где-то снижает внимание и приводит к таким необдуманным действиям, как нарушение правил скоростного режима, что влечет за собой также нарушение правил обгона, выезда на полосу встречного движения. То же самое, горячий воздух, он может преломлять и расстояние в направлении впереди движущегося автомобиля, его уменьшать, либо увеличивать. И, как следствие, недооценка ситуации может привести к лобовым столкновениям. Предупреждаю водителей, что это является основной причиной дорожно-транспортных происшествий, где наступает очень серьезный ущерб, как материальный, то есть машины сильно могут пострадать так, и хуже всего это причинение вреда здоровью, а порой даже смерть. Поэтому, прежде чем идти на обгон, убедитесь в безопасности выполняемых маневров, в том, что в этом месте это разрешено, ни в коем случае не пренебрегать линиями разметки сплошными, которые запрещают это категорически делать. Помните о том, что в направлении видимости, если ограничена дорога, то, соответственно, также воздержаться от обгона, лучше 30 секунд проехать за медленно движущимся, по кажущимся ощущениям водителя транспортным средством, чем выехать опрометчиво на полосу встречного движения и совершить столкновение.
1: Ну, саправды, тишэй едзеш, здаравей будзеш. Ну, так, наконт гэтых самых правіл абгона, ўсё ж такі лепш увогуле адмаўляцца ці быць проста гатовым да таго, што не ўсе ўдзельнікі дарожнага руху яны адэкватна адрэагуюць. Магчыма, той аўтамабіль, які пачнеце абганяць, ну, вы ведаеце, здараецца, што пачынае таксама ціснуць на газ. Магчыма, яшчэ нейкія такія складанасці, аб чым трэба памятаць?
2: Да, ну, ты всё правильно говорится. Дорога – это не место для выяснения отношений каких-то, либо для самоутверждения. Поэтому ни в коем случае водителю даже права на дорожное движение не допускается препятствовать обгону уже транспортного средства, которое начало совершать данный маневр. Поэтому никакие ускорения, никакие маневры, которые могут привести к данному транспортному происшествию, допускать не следует. Не стоит также водителю проявлять излишнюю принципиальность, и в случае, если он видит, что ситуация уже теряет контроль, что, возможно, дорожно-транспортное происшествие, лучше обгоняемому транспортному средству притормозить, либо встречному транспортному средству притормозить для того, чтобы не допустить столкновения с тем лихачом, который в нарушение правил дорожного движения решил нарушить правила дорожного движения и совершить обгон в запрещенном месте, либо ненадлежащим образом обеспечив выполнение этого маневра. Но ни в коем случае не оставаться безучастными. В случае, если такие случаи проявляются, то незамедлительно сообщать по телефону 102 нарушителей, либо в наш чат-бот Министерства Министерства внутренних дел. Мы всегда рядом под названием, где эта информация будет зафиксирована, передана наряду дорожно-патрульной службы для того, чтобы провести в дальнейшем профилактическую работу с этим нарушителем и при необходимости привлечь к установленной законной ответственности, которая возымеет свое воспитательное воздействие.
1: Новость отрывается, что лихачи, порушение правил обгону. А как у нас с перевозкой детей? Лето, самый час, коли их туда-сюда.
2: Мы постоянно говорим о данном аспекте, который не должен оставаться без внимания в первую очередь в родителей, в первую очередь водителей, которые осуществляют перевозку детей. Это касается и перевозка личным транспортом, это касается перевозка и теми же организованными групп детей при сопровождении в лагеря, либо места посещения каких-то культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий. Необходимо обратить внимание, в первую очередь, на легковом транспорте, на правильную перевозку ребенка в соответствии с правилами движения, которые предписывают, что ребенок в возрасте до 5 лет в обязательном порядке должен перевозиться в устройстве удерживающем. Если ребенку уже старше лет от 5 до 12 лет, то, соответственно, это может быть удерживающее устройство, либо иное другое приспособление, бустер, подушка, зажим, который позволяет безопасно пристегнуть ребенка, тем самым обеспечить его сохранность. Исключения, конечно же, есть. Это автомобиль такси, либо если рост ребенка превышает 150 сантиметров, тогда уже допускается перевозить его, обеспечив безопасную перевозку путем пристегивания ремнем безопасности. Об этом не стоит забывать, и не буду скрывать, по нашей статистике зачастую дети, травмированные в дорожно-транспортных происшествиях, получают эти увечья по вине тех же взрослых, которые игнорируют просто данные требования, ну и как следствие имеют в последующем такие негативные последствия.
1: Ну, вот шмат проводится профилактичных разных акций. На какую категорию водителю, или на какую категорию транспортных средств накирована увага ваша зараз?
2: Безусловно, мы проводим регулярно профилактические мероприятия, направленные на то, чтобы освежить в сознании водителей тот либо иной аспект правил дорожного движения, который необходимо соблюдать, от которого зависит и безопасность дорожного движения. Мы проводили уже профилактические акции с водителями такси, так назовем, проводили акцию по соблюдению правил обгона, проводили акцию и по управлению транспортным средством, недопущению управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И в настоящее время мы проводим профилактическую акцию по перевозке пассажиров автобусами. Автобусами, где мы лишний раз напоминаем как водителям, так и должностным лицам о том, что необходимо свое транспортное средство в первую очередь держать в технически исправном состоянии, которое позволит безопасно перевозить пассажиров, которое не приведет к какой-то поломке, как следствие уходу в неуправляемый занос, опрокидыванию, либо иным моментам. Это касается и крепления тех же сидений, которые должны обеспечивать безопасность пассажира. Это касается и выпуска на линию, чтобы водители находились в состоянии предъявляемым требованиям, то есть трезвые были, ни в коем случае не допускали нарушения в данной области. Это и по качеству перевозки пассажиров, чтобы перевозили в соответствующие требованиями, либо пристегнутыми, если предусмотрены конструкции транспортных средств, ремни безопасности, чтобы не перевозили больше людей, чем предусмотрено конструкцией салона автобуса, потому что сами мы понимаем, что при резком торможении инертность продолжает свое действие, и как следствие уже пассажир падает, просто получает травмы, и такие случаи нередки. Пассажирам же мы напоминаем о том, что при передвижении в автобусе необходимо обеспечить свою личную безопасность, а это в обязательном порядке держаться за поручни, не перемещаться по салону во время движения того же автобуса, чтобы не упасть, не получить травмы, увечья. Ну и при выходе и входе в автобус также дожидаться его остановки, открытия, либо полного закрытия дверей, чтобы также не причинить себе вред.
1: На этом тыдні хутка вельми будет свято, День Незалежности, потом еще выходные. Як будет организована работа Державной инспекции? Магчыма некую информацию для водителя агучым?
2: Совершенно верно. У нас грядут такие приятные праздничные и торжественные мероприятия, приуроченные к дню празднования независимости нашей любимой Республики Беларусь. 3 июля они пройдут. Затронут они центральную часть города Минска. Это дворец спорта, это галоконцерт на обелиске «Минск-город-герой». Предполагается большое количество людей, в связи с чем возможно ограничение движения транспорта на участках, прилегающих к данным локациям. Как в части движения, так где-то и в части остановки стоянки. Поэтому водителям мы рекомендуем настоятельно заранее планировать свою поездку, следить за той информацией, которая нами предоставляется в части ограничения, выбирать маршруты соответствующие, ну и места для стоянки, если уже решили посетить это мероприятие, выбирать такие, которые не будут действовать в противовес правилам движения, не нарушая ни газоны, ни тротуары, ни проезды дворовые, чтобы не нарушать безопасность дорожного движения.
1: И ваше мероприемство будет еще 4 липня.
2: Да, ну, затронем мы это. У нас,
1: крестающийся выпадок.
2: Скажем, да. Также в этом году госавтоинспекция будет праздновать свое 90-летие со дня образования. Совпадает оно и с Днем независимости Республики Беларусь 3 июля. Ну и, соответственно, столичная госавтоинспекция приглашает всех желающих разделить с нами это праздничное и торжественное мероприятие, которое состоится 4 июля. У Стеллы Минск, город-герой, где мы проведем наше официально патриотическое мероприятие, покажем наши, так скажем, навыки владения теми же мотоциклами, транспортом, регулировщики. Будет наш парад, который также будет сопровождаться замечательным мотошоу, фристайл-шоу с нашей командой от «Тачки Шоу», где зрители просто получат приятные эмоции, ощущения и разделят с нами наш праздник, о чем мы будем очень рады.
1: Подгульнение тут зробили, амаль что запросили усіх у гості. Дякую за розмову. Нагадаємо, що сьогоднішній спікер, традиційний начальник управління Держводоінспекції

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Негледзячы на летні перыяд і пачатак масавых адпачынкаў, нарматворчая дзейнасць з боку дзяржаўных органаў Беларусі працягваецца. Такім чынам, сёння даведаемся пра некаторыя важныя нарматыўна-прававыя акты, прынятыя ў заканадаўстве нашай краіны і якія ўступілі ў сілу ў чэрвені. І пачнём з закона Рэспублікі Беларусь аб змяненні законаў па пытаннях рэгулявання зямельных адносін. Якія навацыі ім прадугледжаны, раскажа дырэктар Регионального центра правовой информации Минской области Руслан Трухан.
2: Как уже мы говорили на одной из наших встреч, продолжается земельная амнистия. И в развитии этого тренда, в соответствии с новыми требованиями, есть возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин, а также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Также дается право предоставления облсполкомам право определять категории лиц, которым земельные участки предоставляются без проведения аукционов. Уточнены вопросы легализации самовольно занятых земельных участков и самовольного строительства, а также установлены ограничения на строительство объектов на землях сельскохозяйственного назначения, а также другие изменения, с которыми можно познакомиться, непосредственно обратившись к данному нормативному правовому.
1: Завершылася грамадскае абмеркаванне праекта указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў. Дакументам прадугледжваецца наступнае.
2: В результате появился проект указа, который сейчас находится на подписи у главы государства, которым предлагается на земельных участках, предоставленных для коллективного садоводства, на которых расположены садовые домики и дачи, запретить деятельность по организации отдыха и развлечений. Предоставление услуг по организации и проведению культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий, а также запрещено предоставление услуг бани и сауны. Данным документом предусматривается упрощение передачи в собственность Республики Беларусь линии электропередачи садовых товариществ путем отмены необходимости изъятия предоставления земельных участков для строительства и обслуживания объектов электрических сетей, а также изменение нормы, которая касается принятия решения общего собрания об обращении с заявлением о включении территории товарищества в границу населенного пункта, либо об образовании на базе товарищества населенного пункта при условии единогласного одобрения всеми членами товарищества. Так вот, теперь устанавливается возможность принятия такого решения, если за него проголосуют квалифицированное большинство, а это не менее 2/3 от общего числа членов товарищества. Ранее нужно было согласие каждого члена такого товарищества.
1: С 1 червня у новой редакции выкладывается водный кодекс Республики Беларусь. У им з'явилися некоторые нововведения.
2: Сразу скажу, что основные положения данных нововведений вступают в свою законную силу с 1 января 2027 года, но часть изменений будут регулировать правоотношения уже с момента опубликования данного нормативно-правового акта. В частности, законом предусмотрено предоставление правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, для физической культуры, для спорта и туризма. Регулирование вопросов использования поверхностных водных объектов для плавания на сооружениях, не относящихся к маломерным судам. Закрепление возможности введения местными исполкомами запретов ограничения на осуществление общего водопользования, включая купание, плавание на маломерных судах, только при наличии опасности для жизни и здоровья населения в соответствии с определяемыми критериями. Закрепление обязанности арендатора обеспечивать свободный доступ граждан к переданному в аренду водному объекту, за исключением, если этот объект занимается рыбоводством. А также устанавливаются требования к небольшим искусственным водоемам, которые обустраивают землепользователи на своих участках.
1: Звертаем вашу увагу на еще одну важную норму, якая пачала дзейнічаць у гэтым месяцы.
2: Это снижение ставки рефинансирования с 1 июня текущего года. Она снижена с 9,75 до 9,25. Как отмечает Национальный банк, у нас идут положительные тренды динамики ценовых показателей, годовая базовая инфляция замедлилась, трендовая инфляция уменьшилась. Кстати, значимым фактором замедления инфляции выступило уменьшение давления со стороны цен на ввозимые в страну товары. При этом со стороны внутренней экономики воздействие в целом оценивается как нейтральное. Немаловажна сберегательная активность граждан, которая остается довольно высокой. Это поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Одновременно продолжается улучшение структуры рублевой денежной массы посредством увеличения доли ее срочной составляющей. Ну и наблюдается устойчивый приток средств населения в банки, преимущественно на долгосрочной основе и преимущественно в белорусских рублях. Ну и как оценивает Национальный банк, одновременно снижение процентных ставок по инструментам Нацбанка будет способствовать повышению доступности банковского финансирования реального сектора экономики на инвестиционные цели.
1: Подробязней с названными и иншими документами можно ознайомиться на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, у правовых системах «Эталон», «Эталон онлайн» и публичных центрах правовой информации. Обмерковать правовые пытания можно на правовом форуме Беларуси.
0: Правовое поле.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Регулярная сустреча лидеров Беларуси и Китая дозволяют зверить годинники усепогодного стратегического сопрацовництва. Об этом Александр Лукашенко заявил на сустрече с керовником Китая Си Цзиньпином.
2: Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
1: Протягивается ликвидация наступства пожару на улице Ленина у Минску. Представники жилево-коммунальной господарки обыходят кватеры. Праз 15 дён, коли ўсё высохне и пошкоджение примут кончатковый выгляд, будут готовы дефектные акты. Будаўничьим организациям вызначены объем работ, притягнутый проектный институт. Сегодня плануется приступить до уладкавання козырков, часовых беспечных зон. Потом почнется демонтаж разбуранных элементов даху и узвядение часового каркаса, каб продухилить залитё кватер дождами. Отключение электроэнергии и деформация асфальта на дорогах ратавальники назвали факторы небезпеки у спякоту. Высокая вероятность пожаров у природных экосистемах и их распаўсюджвання на населенные пункты. Узрастая рызыка обвастрення сардэчна-сасудістых захворванняў и сонечных ударов. У Минску зараз каля 33 градусу тепла, по данных Белгидромета. 30 червеня у Беларуси чакается пераменная воблачность, у основном без опадков, только у ночи месяцами по паўднёвому сходе. Короткочасовые дожди и навальницы. Ночная температура по ветра плюс 17, плюс 23. У день от 27 по полночи до плюс 37 по поудни. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску, Гродні, Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, плюс 33. У Бресте плюс 34, плюс 36. У столицы у ночи плюс 19, плюс 21. У день плюс 30, плюс 32 без істотных опадков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Сябровский семейный обед Александра Лукашенко и старшини Китая Си Цзиньпина. Это формат, якого няма у інших краин. Об этом по выниках встречи лидера Украины заявил первый наместник премьер-министра Миколай Снапков.
2: Эта встреча не только то, что происходит обычно между лидерами двух стран, Китая и Беларуси, Александром Григорьевичем Лукашенко и товарищем Си Цзиньпине, это как раз-таки тот формат, которого нет у других стран. И я с удовольствием сделаю на этом акцент, потому что дружеский семейный обед происходит только между лидером нашей страны и товарищем Си Цзиньпинем, и мы очень гордимся, радуемся и трепетно относимся к формату.
1: Двух дітей, потерпілих у выніку атаки украинских беспилотника на автобус у Бранской области, выписали. Як повідомили у Міністерства охорони здоров'я, их стан задовольняючий. Одно дитя протягивает лечение у Республиканском науково-практичном центре дитячей хирургии. Двое у 6-й городской клинической больницы Минска. Операции прошли поспехово. Медики протягивают оказывать потерпілым еще необходимую допомогу. Дорослый пациент стабильный и уповненно идет на поправку. Беларусовской межрайонной инспекции подчас полевого мероприемства спынена спроба незаконной сдобычи озерно-рачной рыбы на карьеры каляты. Як поведомили у Державной инспекции охоты живельных и рослинных свету при президенте, двое громадян ночью с выкористанием амуниции для подводного полевания и осветляльного лихтара без отповедного дозволу сдобывали рыбу. Зараз каля 34 градусов тепла, по данных Белгидромета. 30 червня у Беларуси чакается переменная в облачность. У основном без опадков, только у ночи месяцами по полдневому сходе краткочасовые дожди и навальницы. Ночная температура по ветра плюс 17, плюс 23. У день от 27 по полночи до плюс 37 по полдни. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску, Гродні, Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, плюс 33. У Бресте плюс 34, плюс 36. У столицы у ночи плюс 19, плюс 21. У день 30-32 градуса тепла без істотних опадков.
0: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
6: Радио «Столица.бай».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова.
2: Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика.
1: Ваша улыбка – наш престиж.
3: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
4: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых с

0: сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопление на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Александр Лукашенко и старшиня Китая Си Цзиньпин обмеркавалі ўвесь спектр узаемаадносін, у тым ліку сітуацыю ў рэгіёнах. Аб асноўных тэмах, што закранулі на сустрэчы лідары краін, расказаў першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў.
2: Всіх інтересуюць, што происходит у нас. Я полагаю, што з позволення сказаць, и лідер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки. Не обошлось без экономического блока. Сложно описать весь спектр отношений. Могу сказать, по большому счету, главную фразу, тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Ну, сама фраза говорит за себя, ну а дальше эту работу уже, этот посыл лидеров должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами. Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности.
1: Падачу газу і электрычнасці ў дамы па вуліцы Леніна ў Мінску пацярпела напярэдадні пры пажары адновяць у бліжэйшыя дні. Па інфармацыі дырэктара камунальнага унітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальная гаспадарка Ленінскага раёна Дмітрыя Елісеева, сітуацыя пад кантролем. Усе, хто меў патрэбу, гэта 10 чалавек, размешчаны ў інтэрнаце. У доме праводзіцца ацэнка стану кватэр пасля тушэння пажару і затаплення вадой. Пачаты аднаўленчыя работы. Маршрутка урэзалася ў тралейбус у Мінску, як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі. 37-гадовы вадзіцель маршрутнага таксі, рухаючыся па праспекце Дзяржынскага на скрыжаванні з вуліцай Алібегава, сутыкнуўся з тралейбусам, што спыніўся. 5 чалавек дастаўлены ва ўстанову аховы здароўя для абследавання. Іншым аказана неабходная дапамога. Прычыны і абставіны здарэння высвятляюцца. Мінску зараз каля 33 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, у асноўным без ападкаў. Толькі ўначы месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 17, плюс 23, удзень ад плюс 27 па поўначы да плюс 37 па поўдні. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве плюс 30, плюс 32, у Гомелі плюс 31, плюс 33, у Брэсце плюс 34, плюс 36, у сталіцы ўначы плюс 19, плюс 21, у дзень плюс 30. Плюс 32 без істотных ападкаў.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: кассу. Но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк. Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио Столица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио Столица. Кропка

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: disgraceful results. Who are you going to cross?
1: Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Хвалом публикации отреагировали замежные СМИ на визит президента Беларуси у КНР. Журналистов цікавило все от приема у шиковной резиденции Дяо Юйтай и семейного обеда, який означает особливый довер, до заяв лидеров об стратегическом сотрудничестве, планах, марах, готовности стать стабилизирующей силой в неспокойном свете. Огульная выснова журналистов Александр Лукашенко и Си Цзиньпинь умацовывают стратегический альянс. Белорусские мытники сёлета провели каля 500 специальных мероприемств для борьбы с контрабандой и обороны внутреннего рынка. У Державном мытном комитете краины подкреслили, что не глядячи на отсутность на белорусско-российском участку мытной мяжи и мытных оформления, напрямок не бесконтрольны. Проводится постоянная работа по выявлению порушений и обороне внутреннего рынка. Белорусский державный музей народной архитектуры и побыта у вёсцы Озерцо Минского района запрошает 4 липеня на купалле. Гостей чакая насыщенная программа плетения вянков, купальская шесть с обрадовыми песнями, великое 7-метровое вогнище, мастер-классы по традиционных танцах и декоры с травы. Для детей особная гульнявая зона. Выступят фольклорные коллективы и гурты. Кульминация вечера станет фаер-шоу, початок у 16:00. Абсолютный температурный максимум за всю историю метеорологических назираний зафиксован еще не у Беларуси. Как поведомили у Белгидромете, прикладно у 14 годин у Пинску температура по ветра склала 40,4 градуса. В первые дни максимум был зафиксован 8 жнивня 2010 года у Гомеля 38,9 градуса тепла. По данных Белгидромета, 30 червня у Беларуси чакается переменная воблачность. У основным без опадков, только у ночи местами по паўднёвым усходе краткочасовые дожди и навальницы. Ночная температура по ветра плюс 17, плюс 23. У день от плюс 27 по полночи до плюс 37 по полдни. У областных центрах у день 30 червня чакается. У Витебску, Гродні и Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеля плюс 31, плюс 33. У Бресте плюс 30. 34 плюс 36. У столицы у ночи плюс 19 плюс 21. У день плюс 30 плюс 32 без остатных опадков.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўска. Чарговы панеделак і чарговы эфір, прысвечаны пытанням гарантавання бяспекі дарожнага руху. Наш спікер, начальнік управлення дзяржаўтаінспекцыі Мінска Сергій Бабіч. Вітаю, Сергій Васильевич.
2: Добрый день.
1: Адразу хочу спытацца, як настрой, увогуле, з чым прыйшлі, з якімі навінамі, як вам спякотка?
2: Настроение хорошее, оперативная обстановка по линии безопасности дорожного движения тоже стабильная, без резких изменений, колебаний. Но свои вот температурные режимы, своя жара вносит коррективы в работу сотрудников как госавтоинспекции, так и управления транспортными средствами. Поэтому мне уже сразу хотелось бы напомнить водителям в первую очередь, что жара таит под собой определенные опасности, опасности в части утомления, потери сознания, возможного ухудшения самочувствия. И для того, чтобы не допустить такие, так скажем, проблемы, такие вопросы, болезненное состояние, необходимо поддерживать себя в бодром духе и в здоровом теле, так скажем. Для этого необходимо обеспечить проветривание своего же салона, использовать те же светозащитные очки, максимально использовать систему кондиционирования воздуха, как я уже говорил, для того, чтобы исключить вот ухудшение состояния, которое может привести к нарушению правил дорожного движения и, как следствие, дорожно-транспортному травматизму. Не стоит также забывать и про управление транспортным средством. В таких условиях не будем скрывать, что порой битумное покрытие, асфальтное покрытие меняет свои сцепные свойства с резиной из-за того, что горячий асфальт, горячие колеса и, соответственно, может увеличиться как и тормозной путь, так и управление автомобилем в момент совершения какого-либо маневра. Поэтому водителям необходимо помнить вот эти все детали и неукоснительно соблюдать при управлении транспортными средствами.
1: Ну, вот сразу ассоциация, какие спякота, она в углу уплывает еще и на концентрацию. Концентрация снижается, и можно, что называется, як и эх, ну, например, оживить какие-нибудь необдуманные маневры на кшталт небеспечного обгона. Что у нас с этим?
2: Совершенно верно. Вы правильно говорите, что это снижает где-то концентрацию, где-то снижает внимание и приводит к таким необдуманным действиям, как нарушение правил скоростного режима, что влечет за собой также нарушение правил обгона, выезда на полосу встречного движения. То же самое горячий воздух, он может преломлять и расстояние в направлении впереди движущегося автомобиля, его уменьшать, либо увеличивать. И, как следствие, недооценка ситуации может привести к лобовым столкновениям. Предупреждаю водителей, что это является основной причиной дорожно-транспортных происшествий, где наступает очень серьезный ущерб, как материальный, то есть машины сильно могут пострадать так, и хуже всего это причинение вреда здоровью, а порой даже смерть. Поэтому, прежде чем идти на обгон, убедитесь в безопасности выполняемых маневров, в том, что в этом месте это разрешено, ни в коем случае не пренебрегать линиями разметки сплошными, которые запрещают это категорически делать. Помните о том, что в направлении видимости, если ограничена дорога, то, соответственно, также воздержаться от обгона, лучше 30 секунд проехать за медленно движущимся, по кажущимся ощущениям водителя транспортным средством, чем выехать опрометчиво на полосу встречного движения и совершить столкновение.
1: Ну, ось, саправды, тішэй едзеш, здаравей будзеш. Ну, ось, так, на конт гэтых самых правіл абгона, ўсё ж такі, лепш увогуле адмаўляцца, ці быць просто гатовым да таго, што не ўсе ўдзельнікі дарожнага руху, яны адэкватна адрэагуюць. Магчыма, той аўтамабіль, які пачніце абганяць, ну, ведаеце, здараецца, што пачынае таксама ціснуць на газ. Магчыма, яшчэ нейкія такія складанасці, аб чым трэба памятаць?
2: Да, ну, то всё правильно говорится. Дорога – это не место для выяснения отношений каких-то, либо для самоутверждения. Поэтому ни в коем случае водителю даже правил дорожного движения не допускается препятствовать обгону уже транспортного средства, которое начало совершать данный маневр. Поэтому никакие ускорения, никакие маневры, которые могут привести к данному транспортному происшествию, допускать не следует. Не стоит также водителю проявлять излишнюю принципиальность, и в случае, если он видит, что ситуация уже теряет контроль, что, возможно, дорожно-транспортное происшествие, лучше обгоняемому транспортному средству притормозить, либо встречному транспортному средству притормозить для того, чтобы не допустить столкновения с тем лихачом, который в нарушение правил дорожного движения решил нарушить правила дорожного движения и совершить обгон в запрещенном месте, либо ненадлежащим образом обеспечивая выполнение этого маневра. Но ни в коем случае не оставаться безучастными. В случае, если такие случаи проявляются, то незамедлительно сообщать по телефону 102 нарушителей, либо в наш чат-бот Министерства внутренних дел. Мы всегда рядом под названием, где эта информация будет зафиксирована, передана наряду дорожно-патрульной службы для того, чтобы провести в дальнейшем профилактическую работу с этим нарушителем и при необходимости привлечь к установленной законной ответственности, которая возымеет свое воспитательное воздействие.
1: Но вы отрывается, что лихачи, порушение правил обгону. А как у нас с перевозкой детей? Лето, самый час, коли их туда-сюда.
2: Мы постоянно говорим о данном аспекте, который не должен оставаться без внимания в первую очередь родителей, в первую очередь водителей, которые осуществляют перевозку детей. Это касается и перевозка личным транспортом, это касается перевозка и теми же организованными групп детей при сопровождении в лагеря, либо места посещения каких-то культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий. Необходимо обратить внимание, в первую очередь, на легковом транспорте, на правильную перевозку ребенка в соответствии с правилами движения, которые предписывают, что ребенок в возрасте до 5 лет в обязательном порядке должен перевозиться в устройстве удерживающем. Если ребенку уже старше лет, от 5 до 12 лет, то, соответственно, это может быть удерживающее устройство, либо иное другое приспособление, бустер, подушка, зажим, который позволяет безопасно пристегнуть ребенка, тем самым обеспечить его сохранность. Исключения, конечно же, есть. Это автомобиль такси, либо если рост ребенка превышает 150 сантиметров, тогда уже допускается перевозить его, обеспечив безопасную перевозку путем пристегивания ремнем безопасности. Об этом не стоит забывать и не буду скрывать. По нашей статистике зачастую дети, травмированные в дорожно-транспортных происшествиях, получают эти увечья по вине тех же взрослых, которые игнорируют просто данные требования, ну и как следствие имеют в последующем такие негативные последствия.
1: Ну, вот шмат проводится профилактичных разных акций. На какую категорию водителю, на какую категорию транспортных сродку накирована увага ваша зараз?
2: Безусловно, мы проводим регулярно профилактические мероприятия, направленные на то, чтобы освежить в сознании водителей тот либо иной аспект правил дорожного движения, который необходимо соблюдать, от которого зависит и безопасность дорожного движения. Мы проводили уже профилактические акции с водителями такси, так назовем, проводили акцию по соблюдению правил обгона, проводили акцию и по управлению транспортным средством, недопущению управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И в настоящее время мы проводим профилактическую акцию по перевозке пассажиров автобусами. Автобусами, где мы лишний раз напоминаем как водителям, так и должностным лицам о том, что необходимо свое транспортное средство в первую очередь держать в технически исправном состоянии, которое позволит безопасно перевозить пассажиров, которое не приведет к какой-то поломке, как следствие уходу в неуправляемый занос, опрокидыванию, либо иным моментам. Это касается и крепления тех же сидений, которые должны обеспечивать безопасность пассажира. Это касается и выпуска на линию, чтобы водители находились в состоянии предъявляемым требованиям, то есть трезвые были, ни в коем случае не допускали нарушения в данной области. Это и по качеству перевозки пассажиров, чтобы перевозили в соответствующие требованиями, либо пристегнутыми, если предусмотрены конструкции транспортных средств ремни безопасности, чтобы не перевозили больше людей, чем предусмотрено конструкцией салона автобуса, потому что сами мы понимаем, что при резком торможении инертность продолжает свое действие, и как следствие уже пассажир падает, просто получает травмы, и такие случаи нередки. Пассажирам же мы напоминаем о том, что при передвижении в автобусе необходимо обеспечить свою личную безопасность, а это в обязательном порядке держаться за поручни, не перемещаться по салону во время движения того же автобуса, чтобы не упасть, не получить травмы, увечья. Ну и при выходе и входе в автобус также дожидаться его остановки, открытия, либо полного закрытия дверей, чтобы также не причинить себе вред.
1: Ну вот на этом тыдні хутка вельми будет свят, День Незалежности, потом еще выходные. Как будет организована работа Державной инспекции? Махчима некую информацию для водителей огучим?
2: Совершенно верно. У нас грядут такие приятные праздничные и торжественные мероприятия, приуроченные к дню празднования независимости нашей любимой Республики Беларусь. 3 июля они пройдут. Затронут они центральную часть города Минска. Это дворец спорта, это галоконцерт на Обелиски, Минск-город-герой. Предполагается большое количество людей, в связи с чем возможно ограничение движения транспорта на участках, прилегающих к данным локациям. Как в части движения, так где-то и в части остановки стоянки. Поэтому водителям мы рекомендуем настоятельно заранее планировать свою поездку, следить за той информации, которая нами предоставляется в части ограничения, выбирать маршруты соответствующие, ну и места для стоянки, если уже решили посетить это мероприятие, выбирать такие, которые не будут действовать в противовес правилам движения, не нарушая ни газоны, ни тротуары, ни проезды дворовые, чтобы не нарушать безопасность дорожного движения.
1: И ваше мероприемство будет еще 4 липня.
2: Да, ну, затронем и это. У нас,
1: крестающийся выпад.
2: Скажем, да. Также в этом году госавтоинспекция будет праздновать свое 90-летие со дня образования. Совпадает оно и с днем независимости Республики Беларусь 3 июля. Ну и, соответственно, столичная госавтоинспекция приглашает всех желающих разделить с нами это праздничное и торжественное мероприятие, которое состоится 4 июля. У Стеллы Минск, город-герой, где мы проведем наше официально патриотическое мероприятие, покажем наши, так скажем, навыки владения теми же мотоциклами, транспортом, регулировщики. Будет наш парад, который также будет сопровождаться замечательным мотошоу, фристайл-шоу с нашей командой от тачки-шоу, где зрители просто получат приятные эмоции, ощущения и разделят с нами наш праздник, о чем мы будем очень рады.
1: Видать, подгульнение тут зробили, амаль что запросили усіх у гості. Дякуем за розмову. Нагадаем, что сьогоднішній спікер, традиційний начальник управління Державтоінспекції Мінська Сергій Бабіч. Я звану Антилівська, розвітуюся з самими лепшими пожаданнями.
0: Час безпеки.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: «Інта» стал пятым дискографией першим международным релизом «The Rasmus», а прочь родной Финлянды. Пластинка была выпущена у Швеции, Норвегии и Германии. Сингл, який опередил выпуск альбома «Fallen», 3 месяца означали он национальные финские сингл-чарты, а сам запись принес гурту одразу несколько премий «Эмми», ставший лепшим альбомом года, який смещал лепший сингл года, записанный лепшим гуртом года. Нарешті менавіта с программой «Інта The Rasmus» выступили на разогреве у своих зорных земляков и однодумцев гурта «Хім».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Доследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
7: Параўнанне «The Rasmus» з хім большым абгрунтавана. Падабенства дзюх каманд зусім не зводзіцца да нацыянальнай прыналежнасці. Калі хім іграюць «Love Metal», то музыку «The Rasmus» можна з поўным правам назваць «Love Rock». І ты і іншыя засноўваюцца на готыцы, але замяняюць уласцівую гэтаму стылю дэпрэсіўнасць на рамантычнасць, запраўленую вялікімі дозамі папсовага меладызму. Ад готыкі застаюцца добрыя хардовыя рыфы і мінорны ключ, у якім пішуцца песні. Адрозненне паміж дзвюма камандамі хім – цяжкі і манерны, Rasmus – просты і непасрэдны. Інта нясецца наперад з амаль панкаўскай бадзюрасцю. Як ужо было сказана, у меладычным стаўленні песні Rasmus сумная поп-музыка, але інта настолькі перапоўнены здрадлівай маладзёжнай энергіі, што нават абліваючыся слёзамі на хардбрэкер так хочется скакать и слэмовать. Сполучение драву и меланхолии выканано достатково талиновито, каб перетворить у хиты у весь материал диска.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 30 червеня у Беларуси чакается переменная воблачность. У основном без опадков, только у ночи местами по паўднёвым усходе краткочасовые дожди и навальницы. Ночная температура по ветра плюс 17, плюс 23. У день от плюс 27 по полночи до плюс 37 по полдни. У областных центрах у день 30 червеня чакается. У Витебску, Гродні, Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, плюс 33. У Бресте плюс 34, плюс 36. У столицы у ночи плюс 19, плюс 21. У день плюс 30, плюс 32 без істотных опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: сур'ёзная побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Супер-пупер і гіпермаркеты вельмі небяспечная рэч, як не паглядзі. Пойдзеш па вадзічку, набярэш цэлы мех усяго таго, што можа і не вельмі трэба. Але то на акцыі, то выглядае так прывабна, асабліва небяспечна, калі на галодны страўнік завітаць у такі аб'ект. Але ў мяне была абсолютно конкретная мета набыть воды. Ось зараз же. И бегу по гандлёвой зале. Як тут звонок? Нешта по працы. Я размаўляю, протягиваю машки док до потребного отдела. А тут еще и был одноклассник. Ну, як его? Нічога. Кого з наших бачу? Ну, вось того и того. Ну, давай, Ник, на сувязи. Може, зберем кайго? Ник. Ага, домовились. Вось так и поразмовляли. Потом еще звонок, еще. И тут Ник, незнаёмы мужчина, мне поведомляет, что он с компании зрычцы. Здается, ну, словом, нечто там с газом связанное. Покольки плита в моем доме электричная, навод не уникаю у гэтую тему. Але словы «Данута Антоновна, у вас же дом!» На гэтых словах мне стало цікава еще больше. Покольки я как раз таки дома, ты будешь у рэчицы, у меня доклады нема, как еще с газовым утеплением. Ну, махчыма, некая помылка, погодився с уразмовцы, развитался. А про хвилину еще один звоночек. Только уже женщина начинает лумачить, что у меня нечто там снова-таки с газовым обсталеванием у доме, який про правильно, у рэчыцы. И тут мне до такой ступени стало цікаво, что просто попросила неяку докладнить и дослать мне адрес. Я обовязково приеду у рэчыцу, каб заняться гэтым домом. И дамы, я у рэчыцы пришли до высновы, что гэта некая помылка у системе, якая выдае менавіта мои данные. Но пакуль я ўсё высвятляла, гэты самые розные нюансы, спробовала узгадать, и не мог бы кто успачынуць у подарунок такое покинуть. Что не зауважила, як опынулася на улице, оплативши целый мех покупок, сярод якіх было ўсё што заўгодна, але толькі не вада. Ось такое здараецца, на гэтым пакуль усё. Жадаю выключна добрых навін і станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач!

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.